0: назад дзердым керит. Ушевчун эн чёрз болора лок ствернер анциали. Нуин кагак, не нуин кангар. Сырчаран анкюнун, байц отар ури шач керен. Анцанот отар дым керен. Кальвацкин.
1: Երեխաներ, եկեք բոլորս միասին կանչենք նրան, լավ՞։